0: I would love to have more people around me who's helping me with this, but I'm really grateful for all support what I have around me.
1: Вдыхаешь, держишь 10 секунд, и уже потом выдыхаешь и дышишь нормально, получается. Вот.
2: Okay.
1: Просто больше концентрации, и попробуй лучше с закрытыми глазами, только когда смотришь на секундомер.
2: Uh-huh.